0: He do te lenkots Mary Trace Kenny Hey ka shile pets e kwe I pakote e ya he tu hua onko on.
1: Apa, amahe, I gitsint, apala, amala khaa ki betape no gulle hon. I gote, apa si, I ya, apa, amahe sila hon. I saw the telephone it said ha sunny water at San Ogo Dihat. He was a yes, need the chitan. The chitanaki did us now a bahati. You go to the Conan out there, the Minaki dinner, say the Hanika, Akhulisa, get a deal of good Jew with Dazzle, go to eat said. Dakhulin, you send a father. Kanare tereçik ehtat çetiri lügat ehtat illa gutla khon san nani vahat eta sin zana kiat zana kete ne sot eta sa zana kini sen eta o tule da sa amay sihon ye ama bet nakik ni talan ye ama petare ye sa sa tanti na yanta Se tanti naya ita iyi sen, kanin nana da yeh yanay ni tada. Dici tada dedi ben son yeh kez o kere uan da beddeli bebe karetle de ule. Ama kati iyi setare, kahu ita ozu setare kaca, iyi bahi tako da saha diye hadi. Ne da kond ne tasiri kekulu inlerisiyle, zana kondura batardı ne gitti ve disi gitti da, ita ne tayvanı ne yeh hadi. Entonces está con vos, está el sani, fúculi, cala, tío, tú, cala, pero un costel, el jare, se hace el lado, venejo, pero un estón, bajate. No sale de apa, ama yo, con inteligencia, ama huila, ama sin duda, casi en ti, jago, pero con huila, ya que no te vuelve, ya que no te está, y eche, le janite, janite, y te coche, ni chida, y te son chido, y te jabe con huila, ya, no te trae jago, te sin. Tin khazani, ile tin khali son lay khazani. Yüko zeki natale. Yüki kani fiti et azarat edeli. Bella si na et tala. Alu yedasi da siye ala. Da pega dedi, iti gari son kare va. Neyse içil khay tayi. Kare va ama. Ki iti. Ya natale dedi. Habi. Ni kare va ama. Ki iti mi de. Tereke hani yalla kettan hani. Это даже на кеха, тайха, солайха, солнце, кенатала. Так хорошо бы кидать. И сон то обувля.
2: Не-не, не чилеке, не оттара, кеха не гуси.
1: Да, ты, и ты, сеттаре, и хапи хэту, камилла хэту, синхе таритат гути. Люси ю канчи вулля. И ка и вулля. Да, ты, тирите, соларите лха. Это тесента. Тесента зон от Илако. А кре. Так вот. Тесента дает и дает цены на зитин дечо и все комнату. Кришна кентечин цену то апатахам минавай. Тогда дечо и все комнату. И гуду тау тиханинде. Да и гуду зон сэра вона зитин дэха. Каси тесента зитин. Да тесента зона зитин. Ещё так не еда. Да похуе. Что-то не легко сауэ хаси. Сауэ слуша, и да. А си филда на хан, не квалите кута не вижу. Да ты, кокхан куты неси. Тюхте не номен кута на натаги. Тинке хани. Да сна рейну ватара асан и валантар манайте. Не хайте апа. Свеко на зона хикинес, тканеса. Среца на кинлицин, вода и там масин. И кубета, десин таги, деду, дыри кувили, дыри кузи, дыли хунда, дыри кута иси, сунда бета хани. И дыри кута иси, да хайре оны. И да, амазота нельсин, сета, сета хадизу. Дзиди ванди, вузыгар ва, дзиди ванди он. Сари дзиди, дзира дзили. Isa tati chin tani chankiri, da sanki daki agar khasini kahtarlati da san.
0: Mary Trace Kenny Hay in Gashley Betsy Quay, a yap a pagode he huya on.